0: Она смотрела из кого краю, шли мужчины толпой от любви. И велела ее вызвать епископ на суд. Все в душе ей прощаю за ее красоту.
1: Скажи, Лео, ты татарами красный, что ты меня